0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Вакова кузница, Вакова кузница. Неблагодарная работа круглый год. Хорошо, хоть громко радио орет.

Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Алтай-ФМ+. Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мы уже рассказывали о том, как появились консервы, а когда появился нож, их вскрывающий. В 1812 году Питер Дюрант начал выпуск консервов для нужд английской армии на своей фабрике в Лондоне. Первые консервные банки изготавливались из толстого листового железа, и процесс их вскрытия был сложным и утомительным занятием. Для этой цели использовали зубило и молоток, нож, штык, даже стреляли в банки из ружей. Существует две версии того, кто является изобретателем консервного ножа. Согласно первой версии, в 1855 году англичанин Роберт Йейтс изобрел и запатентовал свой консервный ключ. По второй версии, первооткрывателем считают американца Эзру Уорнера, который в 1858 году получил патент на консервный нож с двумя лезвиями. Поначалу эти ножи встречались редко и не пользовались особым спросом у потребителей. Лишь спустя несколько лет консервные ножи стали популярны, после того, как изготовители консервов начали использовать их в качестве бесплатного приложения к каждой консервной банки.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 20 мая придется изрядно попотеть, чтобы справиться с работой и разобраться с какой-то проблемой родственников. Вы будете выжаты как лимон.
1: Тельцы, займитесь работой серьезно. Начальство уже недовольно вашим отношением, и это вам может дорого обойтись.
0: Близнецы, в среду настроение будет хорошим из-за ощутимых успехов ваших детей, а также неплохих итогов вашей профессиональной деятельности в этом месяце.
1: Раки, если будете порасторопней, успеете сделать несколько дел сразу. Правда, не стоит себя переоценивать.
0: Львы, 20 мая ваш трудовой день обещает быть насыщенным и напряженным. Конечно, вы устанете, зато результаты превзойдут все ваши ожидания.
1: Девы, в первой половине дня избегайте суеты в работе. Отсеивайте ненужные встречи и разговоры.
0: Весы. В среду радость и беззаботность не будет присущи вам. В финансовом плане тоже не очень.
1: Скорпионы. Не стоит заниматься решением финансовых вопросов, особенно если с этим связаны родственники.
0: Стрельцы. 20 мая обязательно займитесь серьезной подчисткой рабочих задолженностей. Тогда ближайшие дни обещают быть без неприятностей и стрессов.
1: Козероги. Следует быть внимательней к любой информации. Ее неверная трактовка или искажение приведут к конфликтам и ссорам с партнерами.
0: Водолей. В среду удачными будут дела, не связанные с чувствами. Особенно повезет студентам и тем, кто посвящает себя творчеству.
1: Рыбы. Преодолеть трудности этого дня, непонимание со стороны окружающих и материальные проблемы вам поможет внимание и забота верного друга или подруги.
2: Радио Гороскоп. Новинка этой.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: В Чимале 10 утра.
1: Слушайте музыку.
2: Late till the morning, rather be messed up than okay and boring.

Уважаемые слушатели, прилетела отличная новость. Молодость официально продлили. Ученые передвинули границу молодости. Теперь молодыми. Можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Попробуем разобраться, в чем тут смысл. Люди стали жить дольше, стареют медленнее. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Мы дольше остаемся активными, сохраняем форму, выглядим привлекательно и успеваем больше. Ну и добавилось возможностей. Вы можете освоить новую профессию, построить карьеру или запустить проект мечты, и все это в молодости. Теперь к цифрам. Сейчас по закону молодежь — это люди от 14 до 35. А по мнению врачей, эти рамки пора расширить. Биологический возраст отстает от паспортного. Совет

0: специалистов. Смотрите не в документ, а на самочувствие. Если чувствуете себя молодым, значит, так и есть. Получается, у нас теперь больше времени, чтобы попробовать что-то новое, запустить стартап, исполнить давнюю мечту и выучиться чему-нибудь крутому. Так что, люди 35+, радуемся! Вы еще в самом расцвете сил. Ура!
1: Этот день тому назад.
2: 20 мая в 1742 году русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. В 1873 году день рождения джинсов. В 1887 году за попытку покушения на Александра III повешен Александр Ульянов и его соратники. В 1942 году учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени.
1: Этот день тому назад.
3: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
4: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
6: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8-968-174-65-10. 8-968-174-65-10.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.

0: Музыка скоро вернется или начнется. Да, по ощущениям, все в жизни только начинается. Всему свое время, скажет мудрый человек. Времени совсем нет, особенно свободного, ответит современный человек. Время — вода, заметит тот, от которого время стремительно утекает.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появился шампунь? В Китае местные жители для улучшения роста волос наносили на них экстракт кедра, который не только укреплял волосы, но и придавал им приятный аромат. В Индонезии в качестве шампуня использовали пепел рисовой соломы и шелухи, которые смешивали с водой до образования пены. Правда, после этого волосы становились очень сухими. Вернуть им природный блеск помогало кокосовое масло, которое обладает увлажняющими свойствами и до сих пор используется как один из компонентов при изготовлении натуральных масок для волос. Арабские женщины ухаживали за волосами, заваривая кожуру айвы, а филиппинки заменяли бальзам для волос водой, в которой были замочены стебли алоэ. В Европе первый шампунь появился в конце 19 века и представлял собой порошок, в состав которого входила мыльная пудра и травы. Изобретение первого шампуня связано с именем Кейси Херберта, но первым запатентовал косметику для волос Ханс Шварцкоп в 1903 году, постоянно совершенствуя состав порошка. Шварцкоп добавил в него экстракты трав, благодаря которым волосы приобрели здоровый вид. С тех пор прошло много лет, и дефицита в шампунях, как и в их производителях, не наблюдается. Конкуренция на этом рынке просто жесточайшая. В погоне за потребителем компании тратят миллионы на рекламу и разработку новых средств.
1: Бытовые истории. Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Один 80-летний старик пришел к врачу на медосмотр.
4: Ну, как вы себя чувствуете?
5: Лучше, чем когда-либо. У меня, вы знаете, 18-летняя подруга. Она беременна, и скоро, очень скоро родится наш ребенок. Ну, что скажете, доктор?
4: Я расскажу вам одну историю. Знавал я одного человека, заядлого охотника. Он собрался однажды на охоту и по осыпке вместо винтовки взял с собой зонтик. И вот он идет по лесу, как вдруг, откуда ни возьмись, вылетает огромный медведь и прямо на него.
3: Ну?
4: Ну, молодой человек не растерялся, скинул зонтик, как ружье, нажал на ручку, и медведь замертво свалился у его ног.
5: Это же невозможно! Наверное, кто-то другой в это время выстрелил, да?
4: Собственно, к этому я и пытаюсь подвести наш разговор.

0: сегодня в зоопарк.
1: Еще чего, хватит с тебя на эту неделю развлечений. Вчера ты видел драку, позавчера пожар. Все, хватит.
2: Пепелявы.
0: Простите, а вы кем работаете?
3: Я продавцом в продуктовом магазине.
0: А у вас дети есть?
3: Вам сколько?
1: Не беспокойтесь, мы это сделаем качественно.
3: Кто это мы?
1: Ну, мы с гарантией.
4: Реклама.
5: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
6: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
5: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
7: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство Чемальское радио. Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
8: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
7: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Сейчас расскажу про неожиданный утренний будильник. Мне тут несколько дней подряд по утрам звонили спамеры. В одно и то же время. Я даже привык. Выработался условный рефлекс, и тут они перестали звонить. Да потому что я их заблокировал.
1: Мана-мана. Мана-мана. Мана-мана.

FM+. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Кого заменят роботы? Страхами о потере рабочих мест делятся представители разных сфер. Переводчики, менеджеры по туризму и официанты. Они опасаются, что в ближайшие 10 лет останутся без работы. Причиной тому могут стать роботы и искусственный интеллект. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob. В опросе приняли участие 2500 представителей разных профессий по всей стране. Будем надеяться, что человеческий мозг окажется более востребованным под мелодии на любимой волне.
1: Овны. 20 мая придется изрядно попотеть, чтобы справиться с работой и разобраться с какой-то проблемой родственников. Вы будете выжаты как лимон.
2: Тельцы. Займитесь работой серьезно. Начальство уже недовольно вашим отношением, и это вам может дорого обойтись.
1: Близнецы. В среду настроение будет хорошим из-за ощутимых успехов ваших детей, а также неплохих итогов вашей профессиональной деятельности в этом месяце.
3: Радио Гороскоп.
2: Раки. Если будете порасторопней, успеете сделать несколько дел сразу. Правда, не стоит себя переоценивать.
1: Львы. 20 мая ваш трудовой день обещает быть насыщенным и напряженным. Конечно, вы устанете, зато результаты превзойдут все ваши ожидания.
2: Девы. В первой половине дня избегайте суеты в работе. Отсеивайте ненужные встречи и разговоры.
3: Радио Гороскоп.
1: Весы. В среду радость и беззаботность не будет присущи вам. В финансовом плане тоже не очень.
2: Скорпионы. Не стоит заниматься решением финансовых вопросов, особенно если с этим связаны родственники.
1: Стрельцы. 20 мая обязательно займитесь серьезной подчисткой рабочих задолженностей. Тогда ближайшие дни обещают быть без неприятностей и стрессов.
3: Радио Гороскоп.
2: Козероги. Следует быть внимательнее к любой информации. Ее неверная трактовка или искажение приведут к конфликтам и ссорам с партнерами.
1: Водолей. В среду удачными будут дела, не связанные с чувствами. Особенно повезет студентам и тем, кто посвящает себя творчеству.
2: Рыбы. Преодолеть трудности этого дня, непонимание со стороны окружающих и материальные проблемы вам поможет внимание и забота верного друга или подруги.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Уважаемые друзья, новости не самые радужные. По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. В апреле он составил всего 52 пункта. Что происходит? Тренд на снижение начался еще в декабре прошлого года. И вот уже четвертый месяц подряд показатель падает. Все меньше людей называют себя определенно счастливыми. Похоже, у многих сейчас не самые лучшие времена. Понятное дело, счастье – состояние субъективное. Но когда статистика показывает такую картину, это повод задуматься, что именно снижает настроение людей. Может, дело в финансовых вопросах, загруженности и стрессе и внешних событиях, которые сложно контролировать. Но мы-то знаем, даже в пасмурный день можно найти повод для улыбки под хиты на любимой волне.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: От музыкальных идей к космическим. Пройдет время, и земляне будут летать в космос, как на дачу на электричке. Может быть, это произойдет и в обозримом будущем. Даже художественные фильмы снимаются в космосе. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.
1: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса в сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху. На лоне природы обычно все складывается, как в сказке.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Каждый врач при получении диплома произносит клятву Гиппократа. Гиппократ, который жил в 5-4 веке до нашей эры, это древнегреческий врач, реформатор античной медицины, материалист. В трудах Гиппократа, ставших основой дальнейшего развития клинической медицины, отражены представления о целостности организма, индивидуальный подход к больному и его лечению, понятие об анамнезе, учение об этиологии, прогнозе, темпераментах. С именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и образцы этического поведения врача. Заслугой Гиппократа было освобождение медицины от влияния жреческой храмовой медицины и определение пути ее самостоятельного развития. Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного.
2: Бытовые истории.

0: Военные новости. Вчера потерпел катастрофу воздушный змей военно-воздушных сил Припрынди. В Припрынди больше нет ВВС. После этого инцидента застрелился министр обороны Припрынди. Теперь в Припрынди нет и патронов.
1: В эфире отрывок из сказки «Золушка». Пока ты будешь на балу, моя Золушка, я выполню за тебя всю твою работу. Что нужно сделать?
2: Злая мачеха смешала мешок пшена и мешок гороха.
1: Хорошо, съем. Что еще?

0: Смотри, какая кисуля у нас во дворе нарисовалась, а?
1: Молодой человек, ваша манера коммуникации вызывает во мне когнитивный диссонанс. Да-да, я имею в виду, что вы бычара Обуревской, понятно? В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что до Колумба американцы были вынуждены жить в Европе?

0: И, друзья, активизирует работу мозга.
1: Активизирует? А каким это образом? Поясните, пожалуйста.
0: Например, вот только в пьяном виде человек начинает понимать, что Земля действительно крутится.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: На календаре снова рабочий день, который неоднократно даст возможность посчитать облака или ворон. Но главное в перерывах между этими подсчетами успеть решить все рабочие задачи. Вот как-то так.
1: Новинка этой недели.

0: Друзья, а теперь информация для футбольных болельщиков. Финал Лиги Чемпионов на горизонте. Матч между Арсеналом и Пари Сен-Жермен пройдет в Будапеште 30 мая. Но вот сюрприз. Билеты для россиян могут обойтись в копеечку. По данным Коммерсанта, цены взлетели до небес. До полумиллиона рублей. Столько сейчас просят за билет в среднем. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла почти вдвое. В марте УЕФА открыла официальные продажи. Тогда билеты стоили от 70 до 1000 евро. Их быстро раскупили, и теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до миллиона рублей. Кроме того, есть риск нарваться на подделку. Ситуация такая. Официальный путь дорого, но надежно, если успеете поймать то, что осталось. Ну и второе, перепродажа. Еще дороже и с риском остаться и без денег, и без билета. Так что, если мечтаете оказаться в Будапеште и поддержать любимую команду вживую, то действуйте с холодным сердцем и расчетливым умом. Проверяйте надежность продавца, следите за официальными каналами УЕФА, заранее просчитывайте бюджет. Полмиллиона рублей — это серьезно, поэтому будьте внимательны. Берегите свои нервы и деньги.
1: Я ищу Анюту.

0: От музыки к мыслям вслух. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком. В том числе по отношению к себе.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: тому назад.
1: 20 мая в 1742 году русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. В 1873 году день рождения джинсов. В 1887 году за попытку покушения на Александра III повешен Александр Ульянов и его соратники. В 1942 году учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени.
0: Этот день тому назад.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Все знают, что конфеты делают на специальных кондитерских фабриках, а когда-то люди даже не умели делать сахар. Первые конфеты появились очень давно на Востоке. И несмотря на отсутствие сахара, они получались все-таки сладкими, потому что делали их из фиников и меда. Научились делать конфеты в Древней Руси. Их варили из кленового сиропа и меда. Конфеты, похожие на современные, уже с применением сахара, стали производить в 16 веке в Италии. Но продавались они только в аптеках и предназначались исключительно для взрослых. Конфеты считались очень сильным лекарственным средством. Постепенно конфеты с сахаром стали производить и в других странах. Только там их продавали уже не в аптеках, а в кондитерских. Первая кондитерская фабрика появилась в России лишь в середине 19 века. Еще при Петре I, когда у нас впервые стали украшать новогодние елки, на них обязательно вешали конфеты. Этот обычай сохранился до сих пор. И вообще конфеты с Новым годом очень связаны. Их начали для этого дня даже производить в форме елочных игрушек и шоколадных Дедов Морозов. Конфеты включают и в новогодние подарки. А все потому, что эти сладости всегда праздник.
3: Бытовые истории.
5: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
6: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.

0: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
1: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
2: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
4: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
3: «Анонимные алкоголики».
4: 8 951 346 50 72.

0: Друзья, отличная новость для всех, кто следит за своими финансами, которые, надеюсь, не поют романсы. Сенатор Айрат Гибадинов предложил сделать доступ к кредитным историям бесплатным. Об этом сообщает «Парламентская газета». Итак, сейчас вы можете проверить свою кредитную историю бесплатно всего 2 раза в год. За остальные запросы придется платить. Если инициативу примут, проверить данные можно будет хоть каждый день и без дополнительных расходов. Зачем это нужно? Во-первых, защита от мошенников. Вы сможете вовремя заметить, если кто-то попытается взять кредит на ваше имя. Второе. Оперативное реагирование. Сразу увидите подозрительную активность и успеете принять меры. Ну и третье. Рост киберпреступлений делает такую возможность особенно актуальной. Лучше предупредить проблему, чем разбираться с ее последствиями. Итак, по мнению экспертов, эта мера повысит финансовую безопасность миллионов россиян. Звучит как серьезный плюс. Но что это даст? Контроль в любой момент, спокойствие за свои финансы и профилактика проблем. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Будем наблюдать.
1: Слушайте свежее.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Один 80-летний старик пришел к врачу на медосмотр.
2: Ну, как вы себя чувствуете?
3: Лучше, чем когда-либо. У меня, вы знаете, 18-летняя подруга. Она беременна, и скоро, очень скоро, родится наш ребенок. Ну, что скажете, доктор?
2: Я расскажу вам одну историю. Знавал я одного человека, заядлого охотника. Он собрался однажды на охоту и по осыпке вместо винтовки взял с собой зонтик. И вот он идет по лесу, как вдруг, откуда ни возьмись, вылетает огромный медведь и прямо на него.
1: Ну,
2: молодой человек не растерялся, скинул зонтик, как ружье, нажал на ручку, и медведь замертво свалился у его ног.
3: Это же невозможно! Наверное, кто-то другой в это время выстрелил, да?
2: Собственно, к этому я и пытаюсь подвести нас разговором.

0: сегодня в зоопарк.
1: Еще чего, хватит с тебя на эту неделю развлечений. Вчера ты видел драку, позавчера пожар. Все, хватит.
2: Ты пилявый.
0: Простите, а вы кем работаете?
3: Я продавцом в продуктовом магазине.
0: А у вас дети есть?
3: Вам сколько?
1: Не беспокойтесь, мы это сделаем качественно.
3: Кто это мы?
1: Ну, мы с гарантией.
4: Реклама. Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами. Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены. Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 7580. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 7580. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Весна торопится под музыку на любимой волне. Кстати, хорошее время для того, чтобы отказаться от вредных привычек, ну или хотя бы от одной. Будьте с нами.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Очередная рабочая смена испарилась, как вода. В студии с вами был Дима Казанцев. Замедлял время, как мог. Всем пока и до скорого.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Чимале 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ-22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим

0: Откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
1: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Военные новости. Вчера потерпел катастрофу воздушный змей военно-воздушных сил Припрынди. В Припрынди больше нет ВВС. После этого инцидента застрелился министр обороны Припрынди. Теперь в Припрынди нет и патронов.
1: В эфире отрывок из сказки «Золушка». Пока ты будешь на балу... Пока ты будешь на балу, моя золушка, я выполню за тебя всю твою работу. Что нужно сделать?
2: Злая мачеха смешала мешок пшена и мешок гороха.
1: Хорошо, съем. Что еще?

0: Смотри, какая кисуля у нас во дворе нарисовалась, а?
1: Молодой человек, ваша манера коммуникации вызывает во мне когнитивный диссонанс. Да-да, я имею в виду, что вы бычара обуревской, понятно? В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что до Колумба американцы были вынуждены жить в Европе?

0: алкоголь, дорогие друзья, активизирует работу мозга.
1: Активизирует? А каким это образом, поясните, пожалуйста?
0: Например, вот только в пьяном виде человек начинает понимать, что Земля действительно крутится.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пинсне представляет собой оптический прибор для коррекции зрения. Слово «пинсне» происходит от французского словосочетания, означающего «сожми нос». Такое название вполне оправдано, поскольку пинсне держится на носу благодаря пружине, которая зажимает переносицу. Впервые пинсне начали использовать для коррекции зрения в XVI веке. Первые модели имели исключительно круглую оправу, которая крепилась на пружине, сделанной из меди или железа. Однако такая пружина травмировала нос, поэтому под нее со временем начали делать специальные прокладки из кожи. Повсеместное распространение пинсне началось с 17 века. В середине 18-го появились пинсне овальной формы. В то же время к нему начали крепить небольшое кольцо, которое использовалось в качестве ручки. Это позволило брать пинсне руками, не касаясь при этом стекол и не пачкая их. Чуть позже к кольцу начали крепить шнурок или цепочку. Другой конец шнурка крепили к одежде. Таким образом, пинсне, упав с переносицы, просто повисало на шнурке, а не падало на пол. Пинсне стало аксессуаром в одежде, а шнурок или цепочка могли служить даже украшением. Примечательно, что с помощью пинсне, носящий его человек, мог выразить свое отношение к происходящим событиям. Умышленный сброс пинсне с переносицы означал крайнее недовольство носящего его человека. После окончания Второй мировой войны пинсне утратили свою популярность, а для коррекции зрения начали широко использовать знакомые нам очки.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Ради радио на все.

0: 20 мая в 1742 году русский штурман Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии. В 1873 году день рождения джинсов. В 1887 году за попытку покушения на Александра III повешены Александр Уянов и его соратники. В 1942 году учрежден орден Отечественной войны первой и второй степени.
1: Этот день тому назад.
2: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: Включайся на полную.
1: Когда мы не видели солнца,

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Томас Эндрюс был известным ирландским бизнесменом и судостроителем, а также главным конструктором всемирно известного корабля «Титаник». Эндрюс знал об уязвимости своего детища перед ледяными торосами Атлантики и призывал особенным образом укрепить корабль и оснастить его 46, а не 20 спасательными шлюпками. Однако во избежание ненужных трат, к его мнению, решено было не прислушиваться. В результате, когда 15 апреля 1912 года «Титаник» напоролся на айсберг, пассажирам не хватило спасательных шлюпок. Но Томас Эндрюс героически до последнего момента помогал спастись как можно большему количеству людей. Последний раз его видели в одном из залов тонущего судна. Эндрюс сидел за столом и плакал. Его тело так и не нашли. Память об этом великом человеке увековечена в названии астероида Томас Эндрюс, который астрономы открыли в 2004 году.
1: Бытовые истории. Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Впервые прозрачные зубные скобы Брекеты появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было неэстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубов прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станции сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы – один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
1: Бытовые истории.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцент – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Новинка этой недели.

0: эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Обычно принимаем как должное из мира наиболее важных открытий изобретение очков для коррекции зрения. Их разработали для работы ремесленников, стеклодувов, ювелиров, часовщиков, наряду с некоторыми из самых блестящих научных умов на протяжении веков. Философы, монахи, математики, физики, астрономы и химики сыграли важную роль в разработке этого аксессуара для человека. Никто не знает о ранней истории увеличения изображения. В древние времена кто-то заметил, что выпуклые стекла усиливают изображение. Когда-то между 1000 и 1250 десятыми годами технология механического измельчения горного хрусталя получила что-то вроде простой лупы. В последней четверти 13 века неизвестный ремесленник, чье имя остается потерянным, сделал первые очки для зрения. Изобретение очков для улучшения зрения было прогрессом общества в области культуры, ремесла, искусства, торговли и науки и, выражаясь современным языком, значительно повысило качество жизни простого жителя средневековья.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: 4 часа.
1: Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня зубная паста гораздо популярнее зубного порошка. Однако поначалу, когда чистящее зубное средство было представлено в виде пасты, никто не хотел его

0: покупать. Паста казалась людям похожей на испорченные сливки. Позже художники-импрессионисты придумали тюбики для красок. С ними было удобнее работать на пленэре. И в 1880 году американский дантист Вашингтон Шеффилд решил применить это чудо инженерной мысли в качестве контейнера для зубной пасты. Однако, к несчастью, первых потребителей зубной пасты в тюбиках эти контейнеры были покрыты свинцом. Свинец ядовит. Такими они оставались до начала Второй мировой войны. И изменилась ситуация не из-за безопасности покупателей, а потому что правительству нужен был свинец для отливки пуль.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 21 мая в 1731 году начало основания Тихоокеанского флота. В 1904 году в Париже основана Международная федерация футбола. В 1937 году начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».
2: Этот день тому назад.
4: Товарищи! Активизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
7: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
8: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-660-3-103-2.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
9: «Анонимные алкоголики».
10: 8-951-346-50-72.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
4: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зубная щетка. Изобретателем современных щеток считается китайский император, соорудивший первую в 1498 году. Щетина китайских зубных щеток была сделана из волос загривка сибирского дикого кабана, а ручки были либо из дерева, либо из кости животного. Когда в 17 веке это изобретение дошло до Европы, где в то время чистить зубы было не принято, жесткая шерсть кабана была заменена на более мягкую лошадиную гриву. До этого чистопотные европейцы использовали зубочистки, сделанные из гусиных перьев, а те, что побогаче, из меди или серебра. Или просто протирали зубы тряпочкой. Шерсть и щетина животных, в частности того же кабана, использовалась при производстве зубных щеток вплоть до 20 века. В 1937 году изобрели нейлон. Из 1938-го ворсинки щетки стали делать из него. Однако щетки животного происхождения продолжали пользоваться большей популярностью, так как были мягче и не царапали десны, в отличие от искусственных. Нейлоновые щетины зубных щеток стало такой мягкой, как сейчас, только в 1950 году.
1: Бытовые истории.

бесконечно. Прикрыл глаза, уже подъем. Не эту жизнь, так этот вечер. Давайте вместе проживем.

0: Овны. 21 мая постарайтесь выпустить пар до того, как начнете высказывать какие бы то ни было претензии к окружающим.
1: Тельцы, если вам кажется, что клиенты и коллеги недостаточно серьезно относятся к своим обязанностям, работайте в одиночку.
0: Близнецы, четверг принесет вам новые знания, вы проникнете в суть каких-то тайн и крепко усвоите какой-то жизненный урок.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. На данном этапе вам лучше прислушаться к коллегам и довериться их точке зрения. У вас приступ рабочей слепоты, а это чревато ошибками.
0: Львы. 21 мая любые визиты и выходы в свет пройдут мирно и на высшем уровне.
1: Девы. У вас есть множество причин для гордости, но не стоит ими хвалиться. Во-первых, вы еще не достигли цели, а во-вторых, это примут за хвастовство.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В четверг может состояться приятная, яркая и незабываемая встреча с людьми, которых вы очень уважаете, любите и которыми восхищаетесь.
1: Скорпионы. Много работы, но вечерний поход в ресторан не только спасет вас от рутины, но и подарит приятные неожиданности.
0: Стрельцы. 21 мая постарайтесь учесть мнение людей из самого ближайшего окружения. Они подкинут вам весьма существенные дополнения к полученной информации.
2: Радио-гороскоп.
1: Козероги, больше уверенности в себе и продуманный до мелочей экспромт будет обречен на безоговорочную удачу.
0: Водолеи, в четверг трудности могут возникнуть в связи с документами и официальными бумагами. Делайте все по порядку и без паники.
1: Рыбы, возможно, вы решите несколько подкорректировать свои цели и подстроить их под новые обстоятельства. Это хорошая тактика.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.